0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Дональд Трамп заявіў, што аперацыя ў армузскім праліве па суправаджэнні судоў, якія захраслі ў персінскім заліве, будзе прыпынена, бо трэба ацаніць магчымасць заключэння мірнага пагаднення з Тэгераном.
2: Аперацыя мае назву «Праект Свабода». Яна пачалася ў панядзелак, яе мэта – вывесці суды трэціх краін з персідскага заліву.
1: Трамп сцвярджае, што рашэнне па прыпыненні праекту было прынята ў сувязі з велізарнымі, ваеннымі поспехамі і значным прагрэсам у дасягненні мірнага пагаднення з Іранам.
2: У той же час іранскія дзяржаўныя медыя заяўляюць, што прыпыненне аперацыі сведчыць пра тое, што Трамп адступіў пасля серыі няўдач у спробах разблакаваць жыццёва важны для сусветнага суднаходства водны шлях.
1: Што адбываецца ў рэгіёне насамрэч? Запыталіся ў эксперткі ў міжнародных адносінах Розы Дурарбекавай.
3: Дальше верить словам Трампа я не могу, потому что сколько раз он уже говорил о том, что война закончилась, что уже все хорошо, что он уже победил. Но переговоры, видимо, и действительно идут. Он сказал, что идет значительный прогресс, но пока со стороны Тегерана заявления не очень хорошие. Это означает, что переговоры идут тяжело. Вот, то есть пока вот такая ситуация. Но вы видите, ситуация пока неразрешимая. Намерение, конечно, вести переговоры есть, но из всего того, что я читала за последние буквально дни, а так как уже наконец-то назначили профессионального дипломата, я имею в виду Рубио, да, до этого Кушнер и Витков, и кто-то там еще, господи, Хесгет, боже. Ну, если вы хотите запороть ситуацию, я так понимаю, надо вначале послать Венца, потом Кушнера с Витковым, и тогда завалятся все переговоры, и в конце надо эту ситуацию спасти. Если надо ситуацию спасти, посылают Рубио. Вот, послали Рубио, значит, ситуация совсем плохая. А вот, они ничего не могут сделать. Они не переговорщики, они не дипломаты. Они ведут переговоры бизнес, дипломатия, политика и Ближний Восток – это не недвижимость в Нью-Йорке. Нельзя так вести переговоры. Уже с Россией тоже понятно, такая же история была. Вот, поэтому Рубио отправили. Рубио придумал, я так понимаю, вот эту вот комбинацию, что они делают, заканчивают эту операцию под названием «Неукротимая ярость». И назвали, ну это нет, не они назвали, а американские журналисты назвали операцию Рубио под названием «Экономичная ярость». Вот, но она называется там, по-моему, по-другому, «Пакт свободы», что-то такое. Но не суть. Я надеюсь на то, что Рубио, я профессиональный дипломат, все-таки он явно не найдет некую такую развязку. Потому что там вельми складано знайти эту развязку. И там спотребится, например, перемовы с Израилем. Потому что Иран за всюди прив'язує свої потребування к тому, как Израиль спынил зараз операцию в Южном Ливане, на Подневом Ливане. И так само с ядерной программой. И так само треба признать, что все ж таки краина зараз, и она находится под керовництвом, и там больше значения мае зараз корпус стражи исламской революции, вы ведаете. Но зараз там отбываются казни над протестующими, которые вышли в январе. Вот. И тут очень сложно найти эту развязку, потому что Армузский пролив — это тот актив, который Иран просто так не отдаст. Вот. Что сделать с этим можно? Ну, можно сравнять с землей Иран и иранский народ — 94 миллиона человек. Я хотела бы спросить у наших уважаемых слушателей. Такой вариант есть? Если такой вариант будет, ну, я имею в виду, если будет снова возобновлены масштабные бомбардировки, то это будет... Вот это вот как раз дорога к этой большой волне. Вот. Другого выхода нет. Надо договариваться, надо идти находить развязку. Сможет ли это сделать Рубио? Я надеюсь. Вот, но это произойдет не так быстро, и еще не раз будут остановлены переговоры, не раз будут они сорваны, и еще не раз Армузский пролив будет обстрелян. А вот страховые компании, которые дают страховку морским судам, они фактически все относятся очень скептически к этой истории.
2: На Дойчы дзяржсекратар ЗША Марка Рубіо пацвердзіў, што аперацыя «Эпічная лютасць» і наступальныя дзеянні ЗША супраць Ірана завершаныя.

0: Фельетон рации.
1: У российском городе Пытьях до 9 травня вывесили баннер с виншаванием «С Днем Победы». Не победы, а миновито победы. И покуль одные посмеивались с черговой орфографичной перемоги русского миру, мясцовый мэр уже поспел убашить в этом не банальную неписьменность, а самую соправдную диверсию. У этом, бодай, и есть у весь дух эпохи, коли условие 6 литр робясь помылку. Это не тому, что подрадчик неписьменный, не, это ворожий след, подкоп шкодництва. Мэр Пытьяха серьезно заявил, что справа может дойти до ФСБ. И это, мабуть, самое докладное у этой истории, бо коли в Украине спецслужбы займаются не терроризмом, не коррупцией, не злочинностью, а литерой П у слове «победа», значится с этой державой что-то не тое. С Днем Победы. Это не помылка, это диагноз для краины, якая переутворила память про войну у державный культ, у обовязковый карнавал с георгиевской стужкой, танками с кордону и детьми у гимнастерках, где можем повторить, давно заменила и память, и жалобу, и розум. Тому победа тут куды больше докладная за победу, бо это уже не

0: Радіорація.
1: Грузинская гостепримальня демонструет именно батумские белорусы.
2: Питание чергового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.

пора. Может быть, усё было бы иначай. Хваляў шум, ды смак вады салонай.

Помидоров на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.ком. Приветствие всем, ну и традиционно про надвор я нагадаю, а сегодня у день тут на белорусско-польском помежье изменливая хмарность, местами короткочасовые дожди, а максимы и навальницы, температура по ветра от 20 до 22, а по Берастейщине до 24 тепла. Ветер заходний и паудньово-заходний от слабого до умеренного, при навальницах порывистый, атмосферный тиск ниже за норму. Ну а про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это расскажу не в забаве.

0: радиорация.
1: Воскресенье и вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Кто сгубился, разгубился в часе и просторы, сустракаемся, шукаем сябров и однодумцев на хвалях радио. Это белорусская радиорация, а тут у студии Влад Гриневский. Наперадзе некалькі комментариев после конференции белорусов и белорусок свету, як імкнуліся подлечить белорусов у Европе, кольки нас. А так сама про то, як завершается кампания про Чернобыль, да як трагедия узгадывается зараз у 21-м стагодзе. Про кара наперадзе будем разом запрашаю на программу.
4: Сапраўды, маете рацию. Место для пресс-дискуссии.
5: Информация про экологию повинна быть больше, принамся аккурат экологию, уплывая на якость нашей штуденности. Житё после 40 годов Чернобыля. Гра найперш отказность перед собой и за свое здоровье. На гратую мы размовляем сёння с Яниной Мельниковой, это информационная менеджерка Альянсу «Зелёная Беларусь». Яны супольно с партнерами проводили кампанию после Чернобыля 40 дзён разважанню про здоровье, память и будучыню. Организаторами выступили «Зелёная сетка», «Экодом» и Альянс «Зелёная Беларусь». Кампания аккурат завершается, рассказывая Янина Мельникова.
6: Мы задумывали эту кампанию «Велизная 40 дзён разважанню про здоровье, память и будучыню» у таким формате, где у нас будут и сустрэчы с людьми, и некие онлайн-мероприемствы, и некие лекции, и некие читка чернобыльской молитвы, удел у разных акциях. Это была вельми-вельми насыщенная 40-дзённая кампания, якая распачалася еще 30-го сакавіка гэтага года, и вот скончится только 8-го траўня. За гэты час мне падаецца, что мы змаглі звернуть увагу на проблему памяти об Чернобыльской катастрофе, ну, литерально, з усіх боков. Мы ладзілі і стендапы, і мастацкія выставы, і рознага кшталту лекцыі, сустрэчы. Нават у нас будзе вось яшчэ, у нас застаўся там паэтычны вечар, два нават паэтычных вечара, якія будуць прысвечаныя праблеме памяці Чернобыльскай катастрофы. Я магу сказаць, што самая галоўная наша ідэя і наша імкненне было даць зразумець беларусам, што 40 год гэта не тое, што там калісьці было і ўжо прайшло. Увесь гэты час Чернобыль, ён з намі, ён у нашых жыццях, ён у уплывае і працягвае ўплываць на нас. І калі мы кажам, што ён падобны да нейкай вайны, так вось розніца паміж любой вайной і Чернобылем і яго наступствамі у тым, што ў вайне ёсць прынамсі пачатак і канец. У тым, што з намі адбылося пасля Чернобыльскай катастрофы, галоўная праблема, што нічога не скончылася і не скончыцца, на жаль, і не скончыцца цягам стагоддзяў насамрэч. Наша зямля беларуская па-ранейшаму забруджаная, і гэта нельга змяніць ніякімі указамі ці нейкімі законамі, таму што ёсць законы фізікі, ёсць законы хіміі, і яны вось такія, паўраспад некаторых элементаў, якія зараз трапілі ў беларускую зямлю, ён тысячгоддзі нават не стаў годзе. І пра гэта варта памятаць, калі ты плануеш сваё жыццё, калі ты сочыш за сваім здароўем,

0: школе номер один у Брусселе, и походжанням яна вось с этнічных падляскіх беларусаў.
1: Гость рации.

0: все равно очень такая психологически тяжелая и негативная коннотация не только местных жителей, но и тех, кто вообще помнит, что случилось 40 лет назад.
1: А што ў свеце? Як ставяцца да атамнай энергетыкі ў развітых краінах? І Ганна Скрыган.
2: Давайте абмяркуем, ці ёсць усё ж такі выйсці з гэтай атамнай паскі. Вы рэкамендуеце ўрадам аддаваць прыярытэт падаўжэнні тэрміну службы старых станцый, а не будаўніцтву новых. Чаму гэта больш эфектыўна і бяспечна, чым мегабудоўлю тыпу Астраўца?
0: Я сделаю сразу такой дисклеймер, оговорку, что так как это было независимое исследование, потому что вот как бы перед годовщине 40-летия аварии в обществе очень много обсуждались эти проблемы, и я принимала участие в различных там мероприятиях, конференциях и вебинарах, и прям вот это меня за душу тронуло, и я сделала такое исследование. И поэтому, на самом деле, рекомендации носят очень общий характер, так как исследование независимое, оно там не предназначалось конкретно ни для кого, ни для чего. Почему останавливаюсь? Вот рекомендация для правительств, в первую очередь западных, продолжать эксплуатацию старых реакторов. А потому что, во-первых, себестоимость производства электроэнергии на них ниже, а во-вторых, все-таки они долго эксплуатируются, и безопасность их работы подтверждена, они контролируются, и они обеспечены необходимым персоналом с необходимым уровнем квалификации. То есть это процесс предсказуемый. В-третьих, мне как климатологу было очень важно то, что это как раз тот момент, когда необходимо обуздать, скажем так, вот этот рост глобальной температуры. То есть они уже работают, и вот это производство их на этих станциях, оно действительно может сделать положительный вклад в ограничение выбросов парниковых газов.
2: Угу. Ну, наприкінці у нас уже засталося не так шмат часу, наприкінці нашого ефіру хотілося б задати таке більш приватне питання. Ваша позиція у праці позначена як прагматичний критик. Наскільки усе ж таки складано заставатися об'єктивною дослідницею, коли атомна тема настільки політизована із пра, із антиядерного боку?
0: Да, действительно, это непросто, но давайте сделаем так, что объективность не означает нейтральность. То есть объективность — это вот те факты, которые необходимо признавать, несмотря на свою позицию. Но если говорим субъективно, конечно, было очень сложно. То есть сохранять вот эту позицию прагматического критика сложно, потому что я выросла в Могилеве, но уже не буду так прятать свой возраст. Мне было 9 лет, когда случилась авария на Чернобыльской аварии. И это был тот возраст, когда ты все уже помнишь, но это все через эмоции, впечатления запоминаешь. И да, когда говорят о том, любой человек говорит о том, что атомная энергетика безопасна, я могу сказать, что у меня внутри этот тезис меня триггерит, да, то есть у меня триггер срабатывает. Ну как же он безопасен? Я же вот пережила, я же все это видела, я потом это исследовала, да. И это трудно. Ну и плюс, как эксперта, еще такой момент. Надо признать, что и климатические активисты, и активисты, которые против развития ядерной энергетики, они зачастую очень эмоциональны, и из-за этой эмоциональности их тезисы звучат необъективно. И мне тоже это было трудно признавать, мне не хотелось, потому что я понимаю, какую важную работу они делают. То есть они не эксперты, и задача их не быть экспертами. Их задача — обратить внимание общественности на эту проблему. И вот после того, как внимание на эту проблему обращено, приходят эксперты и делают какой-то объективный анализ, что на самом деле происходит. Да, то есть я старалась придерживаться вот такой критики и прагматичности в том, чтобы понять, что прячется за декларируемыми заявлениями и одной, и второй стороны.
2: Дякую вам, великие.

0: просто цяпер прыйшла навіна под наш эфір, не ведаю, як гэта ўсё суадносіцца. Першы энергаблок беларускай атамнай электрастанцыі зноў уключаны ў сетку.
1: Ну, значит, давайте вздохнем с облегчением. Никакой такой жуткой внештатной ситуации с системой охлаждениями не случилось. Наверное, это хорошая новость.
0: Дякую еще раз. Сегодня мы высветлили, что за блескучим фасадом мирного атома хаваются не только техничные сбои и погрозы грунтовым водам, але и глубокая геополитичная залежность. Про то, чому ядерный ренессанс покуль застается только пригожим политичным лозунгам, мы говорили с Ганной Скрыган, эксперткой Альянсу «Зеленая Беларусь» и авторкой незалежного доследования «Ядерный ренессанс и ядерный мираж. Улада, политика и невырашенные суперечности вертания атома». Дякую вам, великий спадарня Ганна, что знайшли час на эту важную, саправды важную размову. А с вами со студии Еврорадио працевала Марыся Вайтович. Дякую.
1: Спасибо большое.
2: Улады абяцаюць рай прадпрымальнікам. А што насамрэч?
3: Тарыфы, стаўкі розныя, НДСы, ліцэнзіі і гэтак далей.
4: Крызіс у Расіі. Чаго чакаць?
5: Я кажу Пуцін, пад Пуціном я маю на ўвазе калектыўную Расію.
2: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

відчуваю твой подих. Грей мяне, уночы грей мяне, грей мяне, я не забуду твой позірк.

слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

0: Радио Рация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.
1: Тут немагчыма тихо, тишей только в космосе. Так меня оглушило.